0: SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
1: Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
2: Добрый день, друзья! Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне вместе с Леонидом Сандлером. А из Сиднея с нами Ирина Виноградова. Мы выражаем свое признание представителям аборигенных народов Австралии, традиционным хранителям земли, неба и водоемов нашей страны, а также их старейшинам в прошлом и настоящем. Наше глубокое почтение старейшей в мире продолжающейся культуре. Понедельник, 29.

0: 9 июня. Вот что ждет нас в этой программе. Объявлено новое финансирование на борьбу с атаками акул в Австралии. Поговорим об этом более подробно. Обсудим последние новости чемпионата мира по футболу. Австралия вышла в плей-офф. Послушаем еще одну часть интервью с Натальей Звягиной, директрисой по России Amnesty International, о том, как практика иноагентства распространяется на разные страны.
1: И, конечно, в других регионах тоже есть, это немножко по-другому выглядит. В Индии там антитеррористическое законодательство притягивает для того, чтобы НКОшки лишать возможности получения финансирования. И... Короче, эти ребята, они умеют друг с другом договариваться. У них реальное движение.
0: Также на прошлой неделе глава ASIO Марк Берджес выступил со своим посланием. Узнаем, что он сказал австралийцам.
2: Берджес также подтвердил, что гражданин Австралии, находящийся в Иране и организовавший более ранний поджог ресторана Lewis Continental Kitchen на Бандае, считается высокопоставленным агентом подразделения КУЦ, Корпуса Стражей Исламской Революции Ирана.
0: И приближается сезон заполнения форм для получения налоговых вычетов или уплаты налогов. Поговорим об этом. Ну а для начала новости на SBS Russian.
2: Австралия усиливает борьбу с дезинформацией, созданной искусственным интеллектом. В Новом Южном Уэльсе приветствовали дополнительное финансирование программы дронов для обнаружения акул. ВОЗ связывает более 1300 смертей в Европе с аномальной жарой. Сегодня 29 июня. С вами Ирина Виноградова. Министр связи Аника Уэллс заявила, что технологические компании должны активнее бороться с дезинформацией и мемами, созданными с помощью искусственного интеллекта и нацеленными на избирателей в Австралии. Расследование Guardian Australia показало, что большинство публичных групп в поддержку One Nation заполнены контентом, который создается зарубежными операторами, в том числе из Юго-Восточной Азии. Уэллс говорит, что правительство работает над тем, чтобы сделать интернет безопаснее для австралийцев. Я внимательно слежу за тем, как все это влияет на общественную дискуссию в Австралии. Мы знаем, что крупные технологические компании и социальные платформы прежде всего стремятся заработать как можно больше денег для своих акционеров. Для этого они стараются как можно сильнее вовлечь пользователей, а самый простой способ добиться этого – играть на возмущении. Главный вопрос для нас – что мы можем сделать, чтобы сделать интернет безопаснее для австралийцев и особенно для детей. Принцип Digital Duty of Care означает, что крупные технологические платформы сами должны обеспечивать безопасность своих пользователей. Активисты защиты прав животных приветствовали новость о том, что дроны для обнаружения акул будут патрулировать многие пляжи Нового Южного Уэльса круглый год, но теперь призывают к снятию сетей. Мониторинг будет проводить служба Surf Life Saving New South Wales. В первую очередь дроны направят на пляжи с большим количеством купающихся и серферов, где случаи появления акул стали происходить чаще. Сегодня в Перте начинаются первые в Западной Австралии публичные слушания независимого расследования, посвященного оборонному пакту ОКУС между Австралией, США и Великобританией. Сделка стоимостью 368 миллиардов долларов стала предметом проверки из-за опасений, что коалиционное правительство во главе со Скоттом Моррисоном, подписавшее соглашение в 2021 году, не провело должной оценки всех рисков и не обеспечило достаточных консультаций с парламентом. Сегодня, 29 июня, на открытых слушаниях Королевской комиссии по антисемитизму и общественному согласию выступят два заметных свидетеля. Среди них человек, переживший массовую стрельбу на Бандае и позже оказавшийся в центре конспирологических теорий в интернете. Также показания даст представитель одной из самых богатых семей Австралии. На этой неделе комиссия снова проводит открытые заседания. До этого часть слушаний проходила за закрытыми дверями и была посвящена вопросам безопасности. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сегодня, 29 июня, примет в Канберре премьер-министра Вануату Джотама Напата. Ожидается, что лидеры обсудят дальнейшее сотрудничество между Австралией и Вануату в сферах экономики, безопасности и развития. Это первый официальный визит Джотама Напата в Австралию в качестве главы правительства. Министр финансов Джим Чалмерс заявил, что правительство внесет поправки в законы, вводящие так называемый налог на вдов на инвестиционную недвижимость после того, как лейбористы приняли спорные налоговые изменения. Доктор Чалмерс сказал, что этот вопрос, касающийся инвесторов, владеющих недвижимостью совместно, которые могут потерять льготы в случае смерти одного из владельцев или развода пары, будет решен до вступления изменений в силу. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что с 21 июня во время летней жары в Европе было зафиксировано более 1300 избыточных смертей. Во Франции Национальное агентство здравоохранения сообщило о 1000 избыточных смертей за время этой волны жары. Большинство погибших – люди в возрасте 65 лет и старше. Эта жара стала самой сильной за всю историю наблюдений в Европе. Новости войны в Украине. По сообщению русской службы BBC, 27 июня в Волгограде был атакован завод. В результате ракетной атаки погибли 2 человека и 11 пострадали. Российские военные заявили о 72 сбитых беспилотниках ВСУ в течение воскресенья. Житель Дарницкого района Киева пострадал в результате российской ракетной атаки в ночь на воскресенье, сообщил начальник городской военной администрации Тимур Ткаченко. По сообщению «Медузы», Украина в ночь

0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: Театр украинских атак проблемы не носят критического характера, заявил Владимир Путин. В воскресенье днем российские войска нанесли удар беспилотником по Полтавской области, сообщил глава областной военной администрации Виталий Дикивчин. Один человек погиб, и еще семеро, в том числе двое детей 10 и 16 лет, пострадали в результате российского ракетного удара по Змеевской общине в Харьковской области в воскресенье вечером, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В результате российской атаки в Заворожье погиб один человек, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. Мужчину и его сына-подростка удалось живыми извлечь из-под завалов после разрушительных землетрясений в Венесуэле. Спасатели из США и Франции вынесли их на носилках с огромной грудой обломков. Исполняющий обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что спустя несколько дней после двух мощных землетрясений спасателям удалось найти живыми уже 33 человека. Исследователи считают, что улучшение доступа к медицинским услугам – наиболее важный шаг для повышения уровня вакцинации детей в общинах аборигенных народов и жителей островов Торресова пролива. В исследовании, посвященном причинам, которые мешают или наоборот способствуют вакцинации детей коренных народов Австралии, говорится, что наиболее распространенными препятствиями являются практические трудности, отсутствие транспорта из отдаленных районов, неудобные часы работы медицинских учреждений и недостаточно культурно безопасная среда для пациентов. И о погоде, и курсах валют. Австралийский доллар сегодня торгуется на отметке 69 центов США, 60 евроцентов и 54 рубля 38 копеек. И о прогнозе погоды. В Перте дожди, 18 градусов тепла. В Аделаиде местами дожди, также плюс 18. В Мельбурне местами дожди, чуть холоднее, плюс 17. В Хобарте преимущественно солнечно, плюс 15. В Канберре местами дожди 15 градусов. В Сиднее местами дожди плюс 20. В Уоллонгонге дожди 17 градусов тепла. В Ньюкасле дожди 18 градусов. В Брисбене кратковременные дожди плюс 21. В Кернсе кратковременные дожди и плюс 26. В Дарвине преимущественно солнечно плюс 31. Сегодня 29 июня. Это все главные новости к этому часу.
2: Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
3: С вами Ирина Бурмистрова из студии в Мельбурне и Ирина Виноградова из студии в Сиднее. Флот дронов будет патрулировать пляжи Нового Южного Уэльса от рассвета до заката, чтобы обнаруживать акул. В долгосрочной перспективе власти рассчитывают использовать для этого искусственный интеллект, который, как ожидается, поможет спасать жизни. Премьер Нового Южного Уэльса Крис Минс заявил, что правительство штата выделит дополнительно 34 миллиона долларов на масштабное расширение программы использования дронов для наблюдения за пляжами Сиднея и всего побережья штата. Ира, что подтолкнуло правительство штата к этим мерам?
1: Ира, решение было принято после нападения большой белой акулы на женщину, которая 13 июня купалась между красно-желтыми флагами на популярном сиднейском пляже Куджи. 34-летняя учительница Лия Стюарт получила тяжелые травмы, и впоследствии врачам пришлось ампутировать ей руку. Согласно объявленной в воскресенье расширенной программе мониторинга, 72 пляжа, включая как минимум по одному пляжу в каждом прибрежном муниципалитете штата, будут находиться под наблюдением флота дронов 365 дней в году. Ира.
3: Как именно технологии должны снизить риск для пловцов и серферов?
1: Вот что сказал Крис Минс журналистам в Кронуле. «Никто не может обещать, что программа по снижению риска, связанного с акулами, сможет гарантировать, что столкновений с акулами не будет вовсе. Но наш план заключается в том, чтобы снизить риск для пловцов и серферов на пляжах Нового Южного Уэльса, используя новейшие технологии, чтобы люди как можно раньше получали предупреждение, если поблизости

0: близости находится акула. Программа со временем может завершиться переходом к использованию автономных дронов с поддержкой искусственного интеллекта, а не аппаратов, которыми управляют люди. Два испытания этой технологии должны пройти этим летом. Вот что сказал Минс дальше. «Мы хотим использовать и старые технологии, и новые технологии. Когда мы сможем внедрить автономные дроны и мониторинг с использованием искусственного интеллекта, это существенно изменит ситуацию, потому что впервые мы сможем выявлять и различать разные виды морской фауны. Приоритет при организации дополнительного мониторинга будет отдан пляжам с большим количеством людей, пользующихся акваторией». Ира?
1: Большое спасибо. Что представляет собой эта программа на практике? Какова новая, когда она заработает и насколько масштабной она будет?
0: Ну, расширенная программа наблюдения начнет действовать в среду и будет предусматривать круглогодичный мониторинг всех основных пляжей Сиднея. По словам главы организации Surf Life Saving New South Wales Стива Пирса, ежегодно планируется выполнять около 500 тысяч вылетов дронов. Он заявил об этом, кстати, указывая на дрон, проходивший испытания над головой. Вот его слова. «Это лишь один из целого парка дронов, который будет развернут вдоль всего побережья Нового Южного Уэльса. Эта система позволит нашим операторам управлять дронами, находящимся в сотнях километрах от того места, где они сами находятся». Ира?
1: Заменят ли эти дроны противоакульи сети?
0: Ты знаешь, на некоторых пляжах сохранятся вот эти вызывающие споры противоакульи сети. Однако они будут вот усилены воздушным наблюдением. Морской биолог организации Human World for Animals Australia Лоуренс Клебек приветствовал решение, которое он назвал мировым лидерством в использовании дронов. По его словам, именно дроны являются лучшим способом обнаруживать акул и снижать риск нападений. Однако он призвал правительство отказаться от противоакульих сетей, поскольку в них запутываются другие морские животные, а научное сообщество считает такие сети устаревшим и неэффективным средством. Сети, которые снимают на время зимнего сезона миграции китов, будут вновь установлены в сентябре. Ира.
1: Спасибо большое. Расскажи, пожалуйста, как развивается история с пострадавшей на пляже Куджи, какие последствия имело это нападение?
0: Компания по сбору средств на оплату медицинского лечения Лии Стюарт и поддержку ее семьи уже собрала более 500 тысяч долларов пожертвований. 34-летняя мать провела неделю на аппарате жизнеобеспечения и перенесла несколько операций, однако ее состояние больше не считается критическим. Это нападение вновь вызвало призывы сократить численность акул, чтобы защитить купающихся, однако Крис Минс заявил, что большие белые акулы не могут стать объектом такого отлова, поскольку этот вид находится под охраной. Напомню, что в январе 12-летний Ника Антич погиб в результате нападения акулы, когда плавал с друзьями недалеко от популярного пляжа в Ваклюзе на востоке Сиднея. А в сентябре 57-летний серфер Меркьюри Псилакис погиб после нападения акулы на пляже Лонг-Риф на севере Сиднея. Ира?
1: Будем надеяться, что таких трагедий и погибших станет как можно меньше, а новые технологии действительно помогут сделать отдых на пляжах в Сиднее, да и во всем Новом Южном Уэльсе безопаснее. Спасибо большое, Ира. Вернемся после короткой паузы.

0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: В прошлом году ATO скорректировало почти 600 тысяч налоговых деклараций, поскольку многие австралийцы подали их слишком рано, до того, как была предоставлена вся информация об их доходах. Распространенные ошибки включали в себя непредставление всей информации о доходах, завышение вычетов и неправильные заявления на получение налоговых льгот. Вместо того, чтобы спешить с подачей декларации 1 июля, ATO рекомендует большинству налогоплательщиков подождать до конца июля, когда работодатели, банки, государственные учреждения и фонды медицинского страхования загрузят свою информацию и декларации будут предварительно заполнены. Подождав несколько дополнительных недель, можно снизить вероятность задержек, внесения изменений или неожиданных налоговых счетов в будущем. Руководитель налогового управления CPA Австралии Дженни Вонг предупреждает, что налоговое время становится пиковым периодом для мошенничества. Мошенники используют электронную почту, текстовые сообщения и телефонные звонки, выдавая себя за сотрудников ATO или налоговых агентов, чтобы выманить у людей личную информацию или деньги. Если что-то кажется неправильным, сделайте паузу и проверьте источник. Получите доступ к официальным услугам только через сайт ATO или свяжитесь напрямую со своим зарегистрированным налоговым агентом, сказал Вонг SBS News. Ну и еще в своем майском бюджете федеральное правительство подтвердило, что оно намерено законодательно закрепить мгновенный налоговый вычет в размере $1000 на расходы, связанные с работой, как часть снижения давления на стоимость жизни. Это мера, которая была объявлена в качестве предвыборного обещания в 2025 году. Однако налогоплательщики не получат налоговый вычет в этом году, поскольку предлагаемое изменение, как ожидается, будет применяться к декларации за 2026-2027 финансовый год, если это будет законодательно закреплено. Горячее налоговое время, как вы готовитесь к тому, чтобы подать налоговую декларацию? Ира, ты не так давно в Австралии. Расскажи, пожалуйста, вот эта вот самостоятельная подача документов для налогов, как она тебе?
2: Для меня это очень большой стресс, вот, как я готовлюсь. В основном я боюсь предстоящей подачи декларации. Даже не знаю, почему я, собственно, этого боюсь, потому что я делала это всего пару раз в жизни, вот, в прошлом году и позапрошлом, потому что приехала в Австралию не так давно. И, к сожалению, не могу похвастаться, что я прекрасно помню весь процесс, мне надо будет его восстанавливать в своей голове. Хорошо, что есть еще впереди некоторое время. Если нас просят немножечко подождать и подать свои декларации чуть попозже, то есть еще пару недель впереди у меня есть. Но вот сказать, что я очень готова к этому процессу, я, конечно, тоже не могу. Многое придется восстанавливать, в общем, в процессе, так скажем. Но на меня, я хочу сказать, вот в процессе подачи этой декларации произвела неизгладимое впечатление, в общем, та информация, что налог на доходы физических лиц в Австралии – это вообще-то крупнейший источник доходов правительства. Ну, в 2025 году и 2026 годах, в финансовом году, поступления от подоходного налога с физических лиц, они составят около 49-50% от всех доходов федерального бюджета. Ну, то есть получается, что почти каждый второй доллар, поступающий в федеральный бюджет Австралии, обеспечивает налоги, уплачиваемые физическими лицами.
1: А что же делать? Физическим лицам некуда деться.
2: Ну да, то есть, понимаешь, отношение к этому сразу становится несколько иным. То есть ты понимаешь, что от твоего доллара зависит очень многое в этой стране, если каждый второй это доллар поступает от физических лиц. То есть, то есть совершенно другая степень ответственности к этому процессу.
1: Да, слушай, ну у тебя есть на самом деле гораздо больше времени на изучение того, как подать свою декларацию, потому что сделать это можно, если ты подаешь сама до 31 октября 2026 года, а если с агентом, то еще и дольше можно подождать. Леонид, у вас, наверное, нет уже страха, вы давно налоговый резидент Австралии.
3: Ну, честно говоря, страх всегда есть перед Australian Taxation Office, не потому что они такие страшные дяди или тети, но вы правильно говорите, вот

0: Интересно, что Ирина сказала насчет, я об этом не знал, такой статистики, насчет 50% бюджета собирается с налогов. Но это нормальная ситуация, страха нет. Я использую своего бухгалтера, и бухгалтер, если он подает финансовые документы в Taxation Office, он это может сделать до, если не изменяет память, мая следующего года. Но я знаю, начинающие, так сказать, таксперы, они быстрее хотят сдать свои декларации, чтобы получить возврат. Быстрее. А те люди, которые должны, они как можно дольше пытаются, ну, как можно дольше не сдают декларацию. Но правильно сказали, не стоит спешить, до конца июля можно подождать, и люди не такой получают большой возврат денег, чтобы они не могли продержаться там месяц, скажем. А поспешишь, людей не спешишь. Известная поговорка русская, и надо, наверное, следовать ей.
1: Мне очень нравится то, с какой тщательностью в Австралии все подходят к этой подаче своих личных деклараций и действительно фиксируют все, что они потратили на какие-то связанные с работой расходы. И, ну, это выглядит совсем иначе, чем было там в стране моего исхода в России, где с тебя просто списывают нужный процент, и на этом все заканчивается, ты там можешь периодически что-то вычесть после какой-то крупной сделки или оплаты обучения, но в остальном никто особо не обращает никакого внимания на эти бумажки, на меньшие суммы. А здесь действительно я сама заметила, что у меня появилась папочка, в которую я аккуратненько складываю все свои расходы там на телефонную связь, на интернет, на Zoom, на какие-то подписки, которые можно будет вычесть. И мне нравится, что, в принципе, австралийский налоговый офис позволяет вычитать такие вещи, как, например, одежда, если человек работает в какой-то форме, если это рабочий или если это сотрудник, я не знаю, телевидения, и одежда ему необходима. Или, например, вот я узнала пару лет назад, что, оказывается, раз в год действительно можно вычитать свою рабочую сумку из налогов, если она стоит, по-моему, меньше $300, то ее можно вычесть целиком, потому что, в общем, часто человек носит ноутбук в своей специально купленной сумке для работы или, например, есть какой-то чемодан исключительно для командировок. Мне кажется, что вот это вот внимание к деталям, это на самом деле здорово.
2: Ира, да, извини, пожалуйста.
0: Я могу сказать такую еще интересную вещь вкратце, что вы можете даже вычесть тогда вот такую вещь entertainment with client. Скажем, вы встречались с каким-то там, не знаю, там по работе с бизнесменом или с кем-то еще, вы можете вычесть даже чашку кофе. Но это надо, так сказать, такое, бабушка надвое сказала.
1: Ну, это да.
0: Поэтому я понял, Ирина, почему у вас так много сумок.
1: А у меня очень мало, у меня очень мало сумок. Ира, прости, я тебя перебила, что ты хотела сказать?
2: Я хотела уточнить, можно ли вычесть стоимость, если можно вычесть стоимость сумки, можно ли вычесть стоимость, например, рабочих ботиночек, в которые ты ходишь на работу?
1: Я думаю, что только если это ботиночки, которые специально покупаются для работы, например, если ты работаешь на стройке или там залезаешь в канализационные трубы, для которых нужны специальные ботиночки, то, скорее всего, я думаю, что можно. Хотя, скажем сейчас нашим слушателям, это важно, что мы не являемся зарегистрированными налоговыми агентами или финансовыми адвайзерами, и поэтому, пожалуйста, полагайтесь не на то, что мы здесь сейчас говорим, а на информацию из официальных источников.
2: Ну, я все равно рассмотрю со своей стороны. Все-таки, наверное, я тут, опять же, не утверждаю, что это возможно, но так как мы с тобой работаем на радио, и мы говорим здесь, возможно, можно написать налоговый вычет на шарфик, который держит твое горло в тепле в такое холодное, ветреное австралийское зимнее время.
1: Или скорее на какое-то обучение. Вот это тоже, да, замечательный момент, что если ты обучаешься чему-то для того, чтобы повысить свою квалификацию, то тоже, в общем, можно поработать со своим налоговым вычетом и потом что-то из этого да и вернуть.
2: Пожалуй.
1: Хорошо, большое всем спасибо, раз уж мы начали говорить про деньги. Сейчас и песню тоже послушаем про деньги Земфиры.

0: Во второй части нашей программы поговорим о футболе, а также послушаем фрагмент интервью с Натальей Звягиной, директрисой Amnesty International по России, о практике иностранных агентов и похожих практиках в мире.
1: Плюс у тебя там ограничения, фактически гражданская казнь, ты не можешь образованием заниматься, не можешь нормально деньги получать, у тебя счета блокируют, да, и если у тебя от творческой деятельности доход, он на этом счете будет под контролем государства идти потом на военные нужды, а не на твою жизнь он будет тратиться.
0: А также нас ждет рассказ о том, что отметил в своей речи на прошлой неделе глава ASIO Марк Бёрджесс.
2: Бёрджесс упомянул предполагаемую попытку взрыва на митинге по случаю дня вторжения в Перте, вдохновленную неонацистской идеологией. Он отметил, что ASIO занимается экстремистами всего идеологического спектра, включая людей с крайними христианскими убеждениями и крайне левыми взглядами.
0: Все это после короткой паузы.
3: Добавьте наш сайт sbs.com.au/russian в ваши избранные веб-страницы. Самые свежие новости и интересные

0: важные события. Все это на сайте sbs.com.au/russian. Вам нравится программа SBS на русском языке? Давайте продолжим общение на нашей странице Facebook. Ставьте лайк и делитесь своими идеями и предложениями. SBS Russian Facebook.
1: Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Впереди у нас еще один фрагмент интервью с Натальей Звягиной, директрисой международной организации Amnesty International по России. В этом фрагменте речь идет об иностранных агентах и о том, как ограничительные практики распространяются по разным странам. В предыдущих частях мы также говорили о правах человека в России и мире. Если вы пропустили их, то заглядывайте на наш сайт SBS Russian. И там слушайте все.
2: Конечно, надо говорить о том, что давление на гражданское общество, оно прям идет валом. Организации в России прям несколько, такой целый даже веер статусов имеют, и такой дамоклов меч висит. Если ты там неправильно что-то покритикуешь, то тебя признают либо нежелательной организацией. Кстати, Amnesty International в 25-м году признали нежелательной организацией в России, если что. Поэтому если у вас есть там где-то эмблемы какие-то, и вы поедете, их, в принципе, можно иметь в одном экземпляре, как для самого себя, но никак не две, чтобы вы ни с кем не могли поделиться там. Вот распространение нельзя. Ссылочки ставить, если вы в Россию ездите, кликающиеся на наш отчет, вам нежелательно. Поэтому давайте обсудим в таком фольклорном режиме, а распространять ссылочку уже надо подумать. Вот предупреждаю, честно. Ну и другие формы давления, нежелательные, иноагенты, все уже не помнят, поэтому на всякий случай все опасаются всех международных организаций, хотя в России некоторые даже продолжают работать и без всякого статуса. Но это прям, знаете, приходится и вовсе-то не сильно работать. Это единственный способ уклониться. К сожалению, люди, которые бегают вот в этих антигендерных коалициях, которые пытаются навязать какой-то патриархальный уклад, которые ради собственных корыстных часто интересов, как бы подольше усидеть у власти, как бы избежать ответственности, они пытаются навязать антиправовой, внеправовой подход вместо тех укладов международного, межгосударственного сотрудничества в сфере поддержания международного права, прав человека. К сожалению, все эти ребята, они очень друг с другом солидарны. Именно поэтому мы видим, что такие практики, как иностранные агенты в России, когда людей маркируют за то, что они критикуют что-то внутри своей страны, и все это работает в конечном итоге, как мы можем видеть, на то, что ты либо уезжаешь из страны, либо сам в стране дальше с этой маркой жить не можешь. Ты должен заткнуться на всех платформах, везде писать вот эту огромную плашечку, которая даже в твит не помещается, и для тебя уже в итоге некоторые соцсети просто юридически закрыты, плюс у тебя там ограничения, фактически гражданская казнь, ты не можешь образованием заниматься, не можешь нормально деньги получать, у тебя счета блокируют, да, и если у тебя от творческой деятельности доход, то он на этом счете будет под контролем государства идти потом на военные нужды, а не на твою жизнь он будет тратиться. Ты там сможешь распоряжаться каким-то минимальным минимумом или с каких-то таких не связанных с творческой деятельностью работ. И все эти практики, которые начинаются как «мы для прозрачности», «ну мы, чтобы знать, кто там вас финансирует», мы видели, что в России тоже это начиналось только для тех, кто получает иностранные деньги. Сейчас уже в России иностранное финансирование вообще никакой роли не играет. Любому эту плашечку могут навязать. И вообще даже твои убеждения не играют никакой роли. Мы уже видим, как туда и прокремлевских активистов записывают. Это уже просто такой инструмент какой-то межличностной расправы. И все это экспортируется. Эти все страны, они друг с другом вот такими дурацкими правилами, они делятся. Мы видим, как по региону Восточной Европы, Центральной Азии это прям плывет, да, в Грузии навязали стране этот закон об иностранных агентах там через колено массовыми созидачивыми атаками, подавлением демонстраций перегибают народ для того, чтобы они не сопротивлялись этой очень сомнительной тенденции. Мы видим, что эти же практики контроля, да, давайте сначала вы просто отчитываться дополнительно будете, а потом начинают постепенно новые законы принимать. Тут нельзя, здесь нельзя. В Кыргызстане, в Казахстане у нас есть это все на территории. Мы видим, как эти темы и в Евросоюз просачиваются, да, в Венгрии на полном серьезе подобное законодательство обсуждает, в Словении.

0: И, конечно, в других регионах тоже есть, это немножко по-другому выглядит. В Индии там антитеррористическое законодательство притягивает для того, чтобы НКОшки лишать возможности получения финансирования. И, короче, эти ребята, они умеют друг с другом договариваться, у них реальное движение. При этом они не предлагают ничего нового, они вообще никак не улучшают жизнь людей на планете, в своем государстве. Они просто запрещают возможности для людей, ну, хоть как-то испытывать уважение, хоть как-то принимать участие в принятии решений, касающихся будущего их страны. Просто так вот их вытесняют, и если люди об этом не задумаются, не начнут этому сопротивляться, к сожалению, пришло время просто менять тактику. Нам недостаточно заниматься такой политикой умиротворения, недостаточно просто предупреждать, что вот это опасные тенденции. Мы видим, что сначала всех заткнут, а потом начнут принимать решения. На примере России это очень хорошо видно. А потом начнут принимать решения о войне, и уже никто пикнуть не может. Сейчас пришло время уже давать этому всему отпор. По крайней мере, четкое понимание, что сохранение вот возможности защиты для людей в уязвимой ситуации, это принципиальный момент. Да? Это вот тот буйок, за который вот власти не должны заплывать в наш океан жизни какой-то индивидуальный, частный и так далее. Тут уже начинается авторитаризм, который легко и быстро в нашем информационном обществе перерастет в кучу всяких ограничений, и тебе в стране с людьми, у которых там у каждого второго высшее образование, тебя лишат доступа к библиотекам, книжкам, к интернету, к возможности, не знаю, свою инсулиновую помпу вовремя подключить к Wi-Fi. Нам такого допускать не надо.
1: Это было мнение Натальи Звягиной, директрисы Amnesty International по России.
2: Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.ru/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
1: Радио SBS на русском языке в прямом эфире. На прошлой неделе глава ASIO Майк Бёрджесс выступил с своей речью. Подробности у Ирины Виноградовой по материалам SBS News.
3: Бывший житель Австралии, проживающий в Ираке, координировал поджог синагоги Адас Израэль, за которым стоял корпус стражей исламской революции Ирана, сообщил глава австралийской разведки. Выступая с ежегодной оценкой угроз, генеральный директор Австралийской организации безопасности и разведки ASIO Майк Бёрджесс заявил, что этот мужчина сейчас томится в иракской тюрьме. Ранее Австралия публично назвала Иран главной движущей силой так называемого «лета антисемитизма» в 2024 и в 2025 годах. По словам Бёрджесса, этого человека завербовали через местные вооруженные группировки. Выступая в среду вечером в Канберре, он заявил, что для вербовщиков были особенно ценны его значительное состояние и связи в криминальной среде. Однако после того, как в прошлом году Австралия открыто указала на Иран как на организатора этих действий и выслала иранского посла, покровительство со стороны государства прекратилось, а позднее этот человек оказался в тюрьме. Бёрджесс также подтвердил, что гражданин Австралии, находящийся в Иране и организовавший более ранний поджог ресторана «Льюис Континентал Китчен» на Бандае, считается высокопоставленным агентом подразделения КУЦ – Корпуса Стражей Исламской Революции Ирана. «Мы знаем о нем больше, чем он сам предполагает, включая имя его непосредственного руководителя в Иране и подразделение, в котором он работает», – заявил Бёрджесс. Он предупредил, что существует реальная вероятность того, что связанные с Ираном группировки, которые обвиняют в серии нападений по всей Европе, вскоре могут взять на прицел Австралию, совершая или вдохновляя других на поджоги, акты вандализма или даже заказные убийства на территории Австралии. «Меня действительно беспокоит, что однажды гражданин Австралии будет убит в Австралии по приказу иностранного государства». В марте ASIO провела многочисленные санкционированные оперативные мероприятия для проверки австралийцев, поддерживавших контакты с Корпусом Стражей Исламской Революции Ирана. Ежегодная оценка угроз, которую представляет генеральный директор ASIO Майк Бёрджесс, была отложена на несколько месяцев после теракта на Бандае. Действия Эйзио стали предметом рассмотрения Королевской комиссии по вопросам антисемитизма и общественной сплоченности, которая в настоящее

0: В настоящее время проводит слушанье. Бёрджесс сообщил, что с 2014 года Эйзио предотвратила 31 крупный террористический заговор. Однако, по его словам, его по-прежнему серьезно тревожат масштабы угрозы и направления, в котором она развивается. Он особо отметил роль социальных сетей и интернет-платформ, которые усиливают и ускоряют распространение нарративов, основанных на чувстве обиды, и создают благоприятную среду для насилия. По словам Бёрджесса, сегодня люди радикализируются в интернете за считанные недели, тогда как раньше на это уходили месяцы или годы, проведенные в молитвенных залах и на задних дворах. Вместо того, чтобы тратить время и ресурсы на подготовку сложных террористических атак, радикализованные люди все чаще совершают менее сложные нападения, практически без какой-либо подготовки или предупреждения, сказал он. Уровень террористической угрозы в Австралии был повышен до уровня «вероятный» в августе 2024 года. Однако Бёрджесс признал, что эта оценка не в полной мере отражает реальную вероятность актов политически мотивированного насилия, которые становятся все более разнообразными по своему характеру. После массового убийства на Бондай-Бич лидер оппозиции в то время Сьюзен Лэй призвала сделать борьбу с радикальным исламистским экстремизмом одним из главных приоритетов. В свою очередь, лидер партии One Nation Полин Хэнсон выступила за запрет иммиграции из, как она выразилась, экстремистских мусульманских стран и призвала превратить Австралию в монокультурное государство. Вот что сказал Бёрджесс. «В нынешней ситуации было бы слишком большим упрощением считать, что существует какая-то одна террористическая угроза или что можно выделить одну наиболее вероятную террористическую угрозу». Он заявил, что усиленное внимание к суннитскому насильственному экстремизму было оправдано в тот период, когда группировки, называющие себя Исламским государством и Аль-Каида, представляли собой главные угрозы безопасности. Однако, по его словам, современный терроризм стал более сложным явлением. Бёрджесс упомянул предполагаемую попытку взрыва на митинге по случаю дня вторжения в Перте, вдохновленную неонацистской идеологией. Он отметил, что Эйзио занимается экстремистами всего идеологического спектра, включая людей с крайними христианскими убеждениями и крайне левыми взглядами. Он считает, что взгляды, которых придерживаются неонацисты и исламистские экстремисты, могут разделять также анархисты и революционные группировки. Австралийские компании, которые считаются связанными с Израилем, подвергаются повторяющимся актам вандализма и поджогов со стороны крайне левых активистов, предупредил он. «Я признаю, что критика правительства Израиля сама по себе не является антисемитизмом. Однако некоторые угрозы, звучащие со стороны виновных в этих нападениях, выходят далеко за рамки политического протеста или выражения мнения». Как сказал Бёрджесс, эти группы придерживаются разных идеологий и по большей части ненавидят друг друга, однако их объединяет общая ненависть. Бёрджесс также сообщил, что 5 иностранных государств прибегали к практике принудительного возвращения на родину, пытаясь заставить или запугать людей, зачастую диссидентов, покинуть Австралию. По его словам, в 2023 году одно из таких особенно активных государств вынудило покинуть Австралию по меньшей мере 8 человек, включая 5 граждан и постоянных жителей страны. 3 из них впоследствии так и не вернулись. В одном случае мужчину в течение 10 лет пытались заставить вернуться в страну его рождения, где ему были предъявлены неуточненные обвинения в коррупции. Для этого власти направили в Австралию своего представителя по туристической визе, чтобы лично сопровождать его при возвращении, а также задерживали его родственников. По словам Бёрджесса, такие режимы нередко нанимают частных детективов и юристов для слежки за людьми, которых хотят вернуть.
1: Спасибо большое, Ира. Я напомню, что это была Ирина Виноградова по материалам SBS News. И вот такая интересная новость пришла. Ассоциация строительного сектора Австралии заявляет о наличии препятствий для достижения национальной цели по строительству 1 200 000 новых домов к июню 2029 года. Все уровни власти согласились с этой целью в рамках национального жилищного соглашения. И вот сейчас Ассоциация строителей Австралии, Master Builders Australia, представляет компании в секторах жилищного, коммерческого и гражданского строительства. Генеральный директор Денита Уон говорит, что их анализ

0: анализ первых двух лет пятилетнего плана показывает, что необходимо проделать дополнительную работу для обеспечения достижения цели. Вот что говорит директор. Нам надо построить примерно на 20% меньше, чем мы, точнее, мы построим примерно на 20% меньше, чем мы должны были построить к этому моменту. Это около 90 тысяч домов. И кроме того, мы видим, что федеральный бюджет принимает решения, которые еще более затруднят достижение этой цели из-за изменений в налоге на прирост капитала и налоговых вычетах, а также из-за обсуждаемых изменений в отношении трастов, которые затрагивают около 20% строительной отрасли. Конец цитаты. Ну и добавлю, что изменения в налоговой системе Австралии будут обсуждаться в следующий понедельник в экономическом обзоре доктора Геннадия Казакевича. Ну а мы поговорим о футболе сразу после очень короткой паузы. Оставайтесь с нами.
1: Загрузите приложение SBS Audio App уже сегодня и начните слушать ваши любимые программы. Бесплатное приложение можно скачать в App Store или Google Play.
0: SBS World Watch объявляет о возвращении новостей на русском языке на телевидении на SBS On Demand. Программа доступна на SBS On Demand каждое утро. Информационно-аналитическая видеопрограмма DV Новости предоставляет новости с акцентом на Россию, Украину и Европу из студии Deutsche Welle в Берлине на русском языке без субтитров. Возвращаемся в студию. Чемпионат мира по футболу в самом разгаре. Со мной прямо сейчас в студии находится Леонид Сандлер. Леонид, вам слово.
2: Да, добрый день, уважаемые любители спорта. Вы слушаете радио СБС на русском языке. С вами Леонид Сандлер. И мы выступаем с регулярной программой с чемпионата мира 2026 Леонидом Сандлером. Сегодня понедельник, 29 июня. И на зеленых полях Соединенных Штатов, Канады и Мексики уже закончились 72 матча из намеченных 104. И в 12 группах определились 32 команды, продолжающие борьбу за Кубок мира. Футбольная горячка охватила всю планету без всяких преувеличений. Но, конечно, внимание любителей и поклонников сборной Австралии было приковано к матчу в прошлую пятницу, где Сокерус играли против Парагвая. Обе команды, в общем-то, устраивала ничья, так как они набирали 4 очка, что и случилось, забегая вперед. Сокерус чаще владели мячом и создали несколько моментов, хотя и Парагвай иногда угрожал. Но все болельщики, конечно, наши сидели на иголках, ведь одна ошибка могла привести к катастрофе. В итоге матч закономерно завершился нулевой ничьей 0-0, что и требовалось Австралии для выхода в плей-офф со второго места. 4 840 тысяч зрителей посмотрело матч на SBS. Абсолютный рекорд. Кстати, впервые в истории Австралии такое количество зрителей посмотрело футбольный матч. Но я думаю, что посмотрело гораздо больше, потому что люди смотрели в пабах, в школах, везде, где можно было смотреть.
0: А также на Federation Square, где, как я понимаю, невозможно было пробраться уже где-то начиная с половины 10-го, мне кажется, или половина 11-го. Люди писали, в офисе ли ты, можешь ли ты провести?
2: Да, я думаю, что скоро проход на Federation Square будет гораздо сложнее, чем, например, попасть, не знаю, на финал чемпионата мира по футболу в Соединенных Штатах. Да, я уверен, что этот рекорд не продержится долго. Но возвращаясь, как говорится, к нашему матчу, я был в этот день в школе, одной из школ, это был последний день во втором терме, и там был установлен большой телевизор, и дети смотрели футбол, болели за сборную Австралии. То есть это было фактически незабываемое зрелище. Я думаю, что они научились и узнали очень много, узнали, что такое Парагвай, где он находится, узнали, какая наша команда, мультикультурал и так далее, и так далее. После матча мэр муниципалитета Порт-Филиппа переименовал Сан-Килду-Бич, я живу в Сан-Килде, как вы знаете, но не только я, в Патрик-Бич, в честь вратаря Сокерус Патрика Бича. То есть такая игра слов «бич». И Патрик прекрасно сыграл все три матча. Это была сенсация, что он, в общем-то, стал основным вратарем сборной Австралии. И он сказал

0: мэр City of Port Phillip, он сказал, что это будет не Сан-Килда Бич, не Порт Филипп Бич, а Патрик Бич до того момента, когда наша сборная будет продолжать играть в плей-офф. Надеюсь, это будет еще долго. Кстати, в сборной Австралии 7 игроков из мельбурнских команд, Мельбурн Виктори, Мельбурн Сити. В субботу, 4 июля, в 4 часа утра, вы видите, много четверок, по нашему Eastern Standard Time, по нашему времени, в Далласе, штат Техас, сборная Австралии сыграет с командой Египта. Команду Египта называют «Фараонов». Команда «Фараонов» — это весьма сильный соперник, и многие считают их небольшими фаворитами. Но египтяне сейчас, они переживают о физическом состоянии с капитаном своей команды, бывшего игрока Ливерпуля, 34-летний форвард Мохаммед Салах, суперзвезда мирового футбола. Неясно, сможет он принять участие в матче, мы не знаем, у него небольшая травма левой ноги. Но мне кажется, что Австралия имеет шанс обыграть Египет, вполне по силам это наша команда, что наша команда это может сделать, и хочется верить, что мы сможем выйти в следующий этап. Большая задача, ведь никогда сборная Австралии не выигрывала матч в плей-офф. Все мы помним, в 2006 году, когда мы проиграли Италии, итальянцы стали чемпионом мира, 4 года назад мы проиграли сборную Аргентины, аргентинцы стали чемпионом мира. Но трудно поверить, что мы, если мы проиграем Египет, то что Египет станет чемпионом мира. Поэтому лучше этого не делать. Любопытно, что это будет 88-й матч под номером 88 чемпионата мира. Как известно, восьмерка — это счастливое число в азиатской культуре, в Восточной Азии. Может быть, это нам поможет, а две восьмерки — это знак радости и двойного счастья. Надеюсь, что болельщики сборной Австралии испытают это, так сказать, двойное счастье. Хотя, как говорится, все возможно. Надеюсь, традиция, что мы не выиграли в плей-офф, будет нарушена. Говоря, если помечтать немножко, если мы выиграем у Египта, следующий соперник может определиться в матче... Следующий соперник Австралии определится в матче между Аргентиной и Капо-Верди, которая является открытием турнира. Но если помечтать дальше, если мы выиграем всего 4 матча и станем чемпионами мира. Кстати, суперкомпьютер Опта дает нашей команде 0,2% на победу в турнире. Почему-то меньше, чем перед началом турнира, давали 0,38%. Но, видимо, потому что мы попали, так сказать, в половину сетки, где будем играть... Потенциально, если выиграем с Аргентиной.
1: С Кабо-Верди.
0: И с Кабо-Верди тоже возможно. Но говоря о групповых матчах, любопытные вещи. Можно сказать, что секунда имеет огромное значение в футболе, и миллиметр. Поэтому не думай о секундах свысока. Например, эти слова из популярной песни вспоминались игрокам и болельщикам, когда миллионы людей переживали 130 секунд от агонии до экстаза. Болельщики Ирана, Австрии, Алжира. Потому что в матче Австрия-Алжир обе команды устраивала ничья. И был счет 2-2, все шло к закономерному результату ничьи, но неожиданно игра обострилась, и алжирцы вышли вперед, таким образом отправляя Иран в плей-офф с третьего места и отцепляя австрийцев от плей-офф. Но последним ударом в матче был удар головой вышедшего на замену игрока сборной Австрии Сашу Каладжича, который сравнял счет на 96-й минуте. То есть 130 секунд, которые буквально перерывали с ног на голову, все. Но, тем не менее, матч закончился в ничью. И Австрия впервые за последние 74 года вышла в плей-офф. Трагедия для сборной Ирана и многомиллионной армии болельщиков этой страны. Ну, что можно делать? Футбол есть футбол. Кстати, в последнем матче группы Иран играл с Египтом, нашим соперником, в субботу, и счет был 1-1, иранцы забили гол, потенциально выводящий их в следующий этап. Но, увы, миллиметровый офсайд, и гол был отменен. Таким образом, иранцы, не проиграв ни одного матча, остались в группе G за бортом чемпионата мира. Очень обидно, но что можно делать? Ну, теперь давайте поговорим о плей-офф. 32 команды, композиция команд такая: 13 команд из Европы, начиналось 16, 9 команд из Африки, было 10, только Тунис не попал, вылетел, это 5 из Южной Америки, Бразилия, Аргентина, Колумбия, Уругвай, Эквадор, и не попал только Уругвай, и футбольная федерация Уругвая отменила чартерный рейс для игроков сборной Уругвая, пускай возвращаются домой, если так слабо играют, как простые смертные. Из зоны Северной и Центральной Америки вышли Соединенные Штаты, Канада и Мексика, и из азиатской зоны только

0: две команды наши, это Япония и Австралия. Семь команд вылетело. Значит, что происходит? В верхней половине турнирной таблицы сегодня состоялся уже первый матч плей-офф. Южная Африка проиграла Канаде. Канадцы забили в дополнительное время. Канада вышла в число 16. Теперь сыграть с победителем пары Голландия-Марокко. Ну, давайте я попробую сделать прогнозы на эти матчи. Итак, Голландия-Марокко. Ставлю на Марокко. Германия обыграет Парагвай. Франция обыграет Швецию. Португалия обыграет Хорватию. Испания обыграет Австрию. Соединенные Штаты обыграют Боснию. Бельгия обыграет Сенегал. В нижней половине сетки Бразилия проиграет Японии завтра. Кот-д'Ивуар проиграет Норвегии. Мексика обыграет Эквадор. Англия обыграет Демократическую Республику Конго. Аргентина обыграет Кабо-Верди. Австралия обыграет, выйдет следующий этап, Египта. Швейцария обыграет Алжир. Колумбия обыграет Гану. То есть впереди еще 31 матч. 73 матча уже сыграно, учитывая сегодняшний утренний матч. Но будем болеть за нашу команду. Ну и до встречи в следующий понедельник, 6 июля.
1: Встретимся 6 июля и проверим, как сбылись или не сбылись ваши прогнозы, а главное, как сыграла Австралия и предстоит ли ей играть с Кабо-Верди или нет. Спасибо большое, это был Леонид Сандлер. Программа наша на этом подходит к концу. Я попрошу Ирину Виноградову напомнить нам о главных новостях к этому часу.
2: Австралия усиливает борьбу с дезинформацией, созданной искусственным интеллектом. В Новом Южном Уэльсе приветствовали дополнительное финансирование программы дронов для обнаружения акул. Всемирная организация здравоохранения связывает более 1300 смертей в Европе с аномальной жарой.
1: Большое спасибо, Ирина. Ну что ж, для вас сегодня работали Ирина Бурмистрова, Ирина Виноградова и Леонид Сандлер. В следующий раз мы выйдем в прямой эфир, как всегда, в четверг в полдень. Также вы можете слушать нас по субботам в полдень и в любое удобное время в подкастах. Пожалуйста, подписывайтесь на SBS Russian там, где вы слушаете подкасты, либо устанавливайте себе приложение SBS Audio App и узнавайте обо всех новых подкастах самыми первыми. Всего вам доброго, следите за футболом, смотрите на SBS и SBS On Demand. Хорошей недели.
3: SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
4: Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
5: Muy buenas tardes y bienvenidos a Australia en Español de SBS Audio. Desde el centro de Melbourne, tierra ancestral del pueblo aborigen Wurundjeri, te saludamos Claudio Vázquez con el boletín de noticias y quien te habla, Carmenza Jiménez. En SBS reconocemos la conexión continua de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy escucharemos algunas voces de venezolanos que aún buscan sobrevivientes entre los escombros que dejaron los dos terremotos de la semana pasada y que arrojan hasta el momento un saldo cercano a los 1.500 muertos y decenas de miles de desaparecidos. Hablaremos también del libro Son hermosos ruidos, estudios literarios sobre el rock chileno, que publica el investigador chileno residente en Melbourne, Gabriel Mesa Alegría. Y por supuesto, tendremos el informe del Mundial 2026 que arrancó hoy en la fase de 32 equipos con nuestro corresponsal Sergio Levinsky. Y como si fuera poco, tendremos también a Juan Moya con la información sobre otras noticias deportivas del día. Todo esto hoy en Australia en Español de SBS Audio. Pero antes, Claudio Vázquez nos tiene el boletín con las noticias más importantes de Australia y el mundo este lunes 29 de junio del 2026.
6: Cifra de personas fallecidas por terremotos en Venezuela se acerca a las 1.500 víctimas. Se reanudan las sesiones públicas de la Comisión Real sobre Antisemitismo en Australia. Pakistán anuncia que los delegados de Irán y Estados Unidos reanudarán conversaciones de paz. Estos son los titulares del lunes 29 de junio de 2026.